Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: В Москве 7 часов утра. А вот и Денис Лизин с новостями. Поприветствуем.
1: Да, всех с понедельником. Дима, привет. Света, привет. Не слышу ничего в ответ, но, тем не менее, буду считать, что мои коллеги сейчас...
0: Здрасте, Денис Витальевич.
1: Все в живом эфире. Ну что, давайте пройдемся по новостям. Самое главное к этой минуте. Совещание правительства по ситуации на топливном рынке у нас в стране пройдет сегодня. Вообще, топливная тема в итоге выходит на свой пик. Вот сегодня будут заявлены очень важные вообще темы. И сегодня же власти рассмотрят вопрос полного запрета на экспорт дизеля из нашей страны. Это рассматривается как одна из главных мер, которая обеспечит стабильность в топливной сфере буквально по всем регионам. Ну и в целом вообще, по данным Минэнерго, есть достаточный объем запаса топлива для обеспечения внутреннего рынка. Это заявление Минэнерго. Логистические связи перестраивают сейчас. Это происходит последние пару недель уже с учетом потребностей по регионам. Ну и для балансировки, скажем так, рынка нужно только время. Вот это, собственно, и нужно подождать. Власти ориентируют, что полностью восстановить логистику по стороне бензина, дизеля, заполняемости ЗС топливом в июле. Собираются запретить майнинг криптовалют в Москве, в Московской области и в нескольких районах Курской области. И это будет с 1 июля. Это важный анонс для тех, кто особенно занимается делами такими в этой сфере. И в случае сообщается принятие данного решения, майнинг запретят на этих территориях вплоть до 33-го года сразу. Напомню, что вообще этот процесс, на самом деле, уже под запретом, по крайней мере, до весны 31-го года, в 10 регионах, включая Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево, Черкесию, еще в 4 новых регионах. Ну вот, кроме того, ввели еще круглогодичный запрет майнинга в части Иркутской области и в районах Забайкалья и Бурятии. И теперь же на подходе еще ряд территорий, в том числе столица страны. Прорабатывают варианты для обеления майнинга. Также вообще по всей стране это на перспективу. Ну и вообще, давайте к слову обеление еще прицепимся. Ого, это иногда происходит независимо от того, хотим мы этого или нет. На эту тему сейчас будет новость из нашей непостоянной рубрики «Это карма, дружок». Москвичка узнала об измене своего возлюбленного благодаря сообщению о нарушении правил использования самоката. Вот, казалось бы, при чем электросамокат и он, любимый? Ну, есть просто такое понятие, как видеонаблюдение. По словам барышни, обнаружила она в интернете видео от неизвестного автора. А он снял просто, как нарушают правила самокатчики. И на кадрах едут вдвое, мужчина и женщина, на одном электросамокате. О чудо! На этом средстве индивидуальной мобильности одна из зрительниц в интернете, присмотревшись, поняла, что самокатом-то управляет ее возлюбленный, а за ним-то не она. За его спиной находится другая девушка.
2: Разлучница!
1: Это карма, дружок, я же сразу сказал. Вот так она узнала об измене. Добавила, такие поездки могут закончиться. Это потом в смс-ке уже ему пришло. Не только штрафом до 100 тысяч рублей от сервиса, но и расставанием. Конец цитаты.
0: Ну, подождите. Ну, вдруг это просто коллеги едут?
2: Конечно.
0: Хорошо.
1: Безусловно, он подвез ее с работы.
2: Ты меня, как коллега, на самокате ни разу не катал. Давай не будем.
0: Сейчас, давай, желаемое за действительное не выдаем. И вопрос такой к тебе, как женщине. Если бы она стояла спереди, это было бы другое?
2: Нет.
0: Все одно и то же?
2: Да, перемены места.
1: В общем,
0: вы услышали главное? Денис Витальевич предупредил. По одному катайтесь всегда.
1: Абсолютно.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья. Всех каждого приветствуем. У нас сегодня 29 июня, и это понедельник. Лето продолжается, это прекрасно. Продолжается замечательная музыка здесь на Радио 7. Конечно, мы будем играть. Гороскоп совсем скоро, синематека. Все это будет. И, конечно, тема на все 4 часа.
2: Да, сегодня она у нас познавательная, так что заходите в соцсети. Нам будет очень интересно почитать и интересно озвучить. В общем, мы сегодня с вами будем обсуждать какие-то длинные, какие-то очень редкие, такие специфические слова и термины из вашей профессии.

0: Анна Майлз и Black Velvet на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7 часов 10 минут. И обо всем, что мы могли с вами пропустить в сети на выходных, расскажет Света.
1: По сети разлетались фотографии, на которых сыновья Бритни Спирс дебютировали на подиуме. В общем, и 20-летний, и 19-летний сынишки поучаствовали в показе на неделе моды в Париже. Выглядят парни хорошо, констатировала сеть. Ну, правда.
0: Сыну Бритни Спирс 20 лет.
1: И 19.
0: То, что называется, 20, почувствовать,
1: да,
0: себя старым.
1: Да. По поводу старости, кстати. Новость разлеталась, все обсуждали. В общем, те, кто родился в 80-е и 90-е, оказалось, стареют быстрее своих родителей. Миллениалы и даже некоторые зумеры стареют быстрее поколения 60-х и 70-х из-за, ну, в общем, современного образа жизни и стресса. Мы стрессуем довольно сильно, поэтому вот, ну, как бы есть такие данные.
0: То-то, конечно, открываешь фотографии людей там 60-е, 70-е, прямо они очень молодо все выглядят, там, свои 40. Ну, давайте тоже не будем.
1: Какие-то замеры, вот, ну, тенденция такая вот у нас наблюдается. Ну, ладно, не буду спорить. Конечно, обсуждали все некий рекорд. Московская школьница впервые в истории ЕГЭ, впервые в истории набрала максимальные 500 баллов. В общем, девочка сдала на 100 баллов русский язык, профильную математику, физику, химию, информатику.
0: Дочь Пахомова, что ли?
1: Нет. Екатерина хочет связать свою жизнь с точными науками, как узнавали в сети. Тут даже не в сети это все обсуждалось, насколько я понимаю. Вот просто обсуждали все, особенно родители тех детей, которые в этом году сдавали ЕГЭ. Мол, посмотри, как нужно было. А ты, в общем,
0: дочь там
1: да, не справился. Ну, в общем, за девчонкой теперь будем, конечно, следить.
0: Это же уникальный случай.
1: Это уникальный случай. Я не знаю, будут ли отдельные какие-то там награды.
0: Платиновая медаль, например.
1: Несколько вузов девочку уже ждут. Все, она может просто успокоиться и спокойно выбирать. Любой, понимаешь? Не нервничать, что куда-то она не пройдет, потому что, ну, нет больше в России баллов, полученных за ЕГЭ.
0: То есть пока некоторые школьницы вздыхали, там, листали свои шорты, тиктоки и прочее, кто-то учился, да, и сделал 500 баллов.
1: Представляешь?
0: Кать, вы молодец, мы вами гордимся. Это правда, это очень здорово. Вы единственный в своем роде в стране. Это же чудесно.
1: Потрясающе. Так, еще одна информация разлеталась по сети. Тут Кристофер Нолан давал интервью и сказал, что при работе над «Одиссеей» вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского.
0: Ух ты!
1: Да. Одной из главных референсных картин для него стал Андрей Рублев. Нолан назвал этот фильм очень фактурным. Ну, а также источники говорили, что еще Акира Кюрасава и Ран, его вот влияние заметно, собственно, в картине. Там показаны похожим образом ветер и окружающая среда. Честное слово, вот исходя из того, сколько по сети разлетается информации, хотелось бы уже посмотреть. Уж покажите. Но ждем.
0: И заметить момент, что у Тарковского ни одного темнокожего актера в кадре не было.
1: Кстати, да.
0: Ну, опять же, давайте посмотрим, потом выводы сделаем. Это как со всеми фильмами, которые мы ждали, с тем же Майклом. Так, что еще произойдет? Света сейчас, знаете, так актуальное все собирает и уже в 10:15 как раз выдаст очередной набор информации. Но у нас для вас гороскоп уже через несколько минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: «Блин» и та самая песня из фильма «Топ Ган». Только что для вас на Радио 7. Ну, друзья, как и мы обещали, прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня вы поймаете себя на том, что раздражаетесь из-за чужой некомпетентности в элементарных вещах, как они могли, ну и так далее. Овны, львы и стрельцы, не беритесь переделывать за другими, дайте им возможность научиться на ошибках.
0: Знаком Земли сегодня придется включить режим жесткого тайм-менеджмента из-за накладок в расписании. Тельцы, девы и козероги, попробуйте понять, какую встречу или задачу можно вот прямо отменить без жалости.
2: Знаки воздуха. Сегодня вы столкнетесь с цифровым хаосом от зависших мессенджеров до потерянных паролей. Это, кстати, еще и старт ретроградного Меркурия. Близнецы, Весы и Водолеи, выдохните и почистите кэш.
0: Знаки воды. Сегодня отличный день, чтобы нарушить какое-нибудь мелкое внутреннее табу. Раки, скорпионы, рыбы, съешьте десерт на завтрак или купите вещи не своего стиля. В общем, знаете, так почувствуйте жизнь.
1: Утро на семи холмах.

Дэвид Чарвит и Leap of Faith на радио 7 на 7 холмах. Шикарные хиты для шикарного утра. Ну и как всегда, дальше больше. И с нами Уитни Хьюстон. А еще

0: Ну и уже через пару минут Who Is It, конечно же, от Майкла Джексона.
1: Семь 7.29 в российской столице, и это самое доброе утро на Семи холмах.
2: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
3: Всем доброе утро. Совещание правительства по ситуации на топливном рынке у нас в стране пройдет сегодня. И анонсируют, что сегодня же власти будут рассматривать вопрос возможного полного запрета на экспорт дизельного топлива из страны. Это рассматривается как одна из основных мер, которая обеспечит стабильность в топливной сфере. В целом же, вообще, по данным Минэнерго, в стране есть достаточный объем запаса всех видов топлива для обеспечения внутреннего рынка абсолютно по всем регионам. И из-за ударов беспилотников по путям подвозов и по самим МНПЗ сейчас просто эту логистику перестраивают. Для балансировки, сообщает, с топливного рынка нужно только время. Власти ориентируют, что полностью восстановят логистику по стране и бензина, и дизеля, также заполняемость АЗС топливом в июле. Минтранспорта подготовило предложение насчет регулирования движения средств индивидуальной мобильности. Вообще, это осенняя перспектива. Это будут меры, утвержденные уже в том числе с автоэкспертами, с кикшеринговыми компаниями и ГАИ. Официально все будут озвучивать в ближайшие 2-3 месяца. То есть по итогам нынешнего сезона катания. Анонсируют в том числе планы МВД и Минтранспорта по обеспечению, например, государственной регистрации СИМов с установкой номерных знаков, по строительству во всех городах инфраструктуры для электровелосипедов, электросамокатов и других СИМов, по запрету таких поездок на тротуарах и в пешеходных зонах, чтобы, в принципе, в итоге убрать опасность, когда те же самые СИМы представляют угрозу для пешеходов. Трассу М-12 «Восток» в этом году будут доводить до Тюмени. Это официально сообщили в Росавтодоре. Специалисты, напомню, пока дошли до Екатеринбурга, открыли в том числе обходы 5 населенных пунктов в Башкортостане, также обход Нижнекамска и набережных Челнов в Татарстане с созданием моста через реку Кама, причем его построили за очень короткий срок с применением новейших технологий. И вот в этом году стоит главная задача. Весь автомаршрут, это более 300 километров от Екатеринбурга до Тюмени, запустить для автомобилистов. В итоге ближе к концу года ориентируют. Движение от Санкт-Петербурга и до Тюмени должно будет стать скоростным и бессветофорным. И количество полос на трассе М-12 «Восток» будет от 4 до 6.
4: Радио 7.

0: Swift. I don't wanna live forever на радио 7 на Михалмах. В столице 7 часов 38 минут. И мы отправляемся в соцсети за первыми комментариями по теме. Там уже все очень любопытно.
1: Пока открываем соцсети, я спросила у искусственного интеллекта, мол, а дай мне вот выборку самых вот этих исключительно редких, исключительно профессиональных слов. И если вот искусственный интеллект брать, он выбрал следующее. Например, арборист. Ты знаешь, что такое, Дим?
0: Нет? Нет, первый раз слышу.
1: Так, что такое? Специалист по лечению, обрезке и безопасному удалению сложных или аварийных деревьев на высоте. Ладно, смотри, а клакер?
0: Нет.
1: Клакер — это нанятый человек, который должен аплодировать во время выступления артиста для создания искусственного успеха. Или, наоборот, освистывать его.
0: Отлично.
1: Вообще очень хорошо, очень. Так, что там в соцсетях?
0: Давайте со сложного начнем, так сказать, разомнем речевой аппарат. Ну, видимо, барышня пишет, потому что здесь только Ника Гринти пишет. Я пока что студент, но мне есть что рассказать, потому что учусь на факультете иностранных языков. Три языка — английский, немецкий, латынь. Интересности хватает, но... Пример из немецкого языка для вас, пишет она. «Sehenswürdigkeiten». По-немецки это «достопримечательности». И моя преподаватель сказала, что когда мы научимся выговорить это слово, то остальные для нас будут уже не такие страшные. А пишет, а с подругой, когда составляли диалог, встретились «Lieblings-Sehenswürdigkeiten», то есть «любимые достопримечательности». И пишет, это вообще немногие примеры. Всем хорошего дня. Ну, слушайте, если латынь, мы берем медицинскую латынь, я как человек с медицинским прошлым, там тоже хватает своих ужасов, так что не будем начинать.
1: Доброе утро, любимые, веселого эфира и всем нам тоже. Из профессии. Батоны — это колеса на полуприцепе или сцепке.
0: Хорошо. Вот,
1: ствол...
0: Вот.
1: Подожди, подожди, это тут только начало сообщения.
0: Я имею в виду, со среднеспециальным сегодня уйдем домой. Это очень хорошо.
1: Да, да, да. Ствол — баллончик, ключ 32 миллиметра. А кочерга — это монтировка, а мясорубка — это ручной гайковерт. Представляешь, вот так называют. Ну и плечо — это километраж рейса.
0: И чтобы вы понимали, это дама пишет, да, которая работает водителем автобуса в Москве, насколько мы помним, да?
1: Ну, по-моему, так, по-моему, так.
0: Великолепно. Евгений пишет, но у меня все скучно, сленг айтишника и так забавен, поскольку вся терминология не наша, а взята из английского языка, и неэфирного тоже там хватает. Пишет, а вот у жены в работе забавных слов достаточно, но кроме балясины, над которой я смеюсь уже много лет, ничего не припоминается. Знаешь, что такое балясина?
1: Конечно. Ну, такая деревянная получается. Как это правильно сказать? Ну, когда лестницу строят, вот ну, эти
0: ты,
1: вот...
0: Ты объясни, все
1: есть,
0: хорошо, все
1: есть
0: хорошо.
1: Перила, а есть вертикальные вот
0: садись
1: эти вот штуки. Это балясины. Они часто красивые. Соут и суот. Вот такие две аббревиатуры есть в моей работе. Одни и те же буквы, но разные понятия. Кто в теме, тот поймет. Наталья, не делайте так. Нам бы хотелось знать.
0: Да, расшифровку, да, конечно. Да, так, да, ну, да. Кто в теме. Мы сейчас будем тоже много в тему говорить. Ладно, кроме шуток, друзья, добавляйте свои профессиональные термины. Просто очень интересно, кто в какой области трудится и что у вас есть из трудновыговариваемого. А мы в финале утра на Семи Холмах автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: великолепные Уитни и, конечно же, I Wanna Dance With Somebody на радио 7 на 7 холмах. Кстати, точное столичное 7:47, и пора кого-то с чем-то поздравить.
1: Да, сегодня стоит вспомнить одного прекрасного человека, и имя ему Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери.
0: Ах, вот так, ух, да?
1: Справилась. Французский писатель, журналист, поэт, сценарист и профессиональный летчик. Ну и действительно, о нем, если говорить, то это не только всемирно известный автор «Маленького принца», но и... по правде, гениальный авиатор. Совершил множество подвигов в небе, выжил в 15 авиакатастрофах, представляете? В общем, писатель был аристократом, с детства увлекался изобретательством и обожал показывать карточные фокусы. Еще нашла интересные факты о нем. Вот факт под названием, как дают, да? Велосипедолет. В 12 лет он соорудил свой первый летательный аппарат из велосипеда, ивовых прутьев, ну и просто там как-то участвовала, и по задумке автора это должно было помочь ему взлететь, то есть горел молодой человек. Прообразом, кстати, капризной и гордой Розы в «Маленьком принце» стала жена писателя.
0: Вот как,
1: да,
0: оказывается.
1: Звали ее Консуэла, а друзья называли эту яркую такую латиноамериканку маленьким сальвадорским вулканом. У нее очень взрывной характер был. И вот как-то это вот собственно, отразилось потом в произведении, ну, как бы литературном. Писатель происходил, на самом деле, из обедневшего, но дворянского рода и имел титул виконта. Вот, на секундочку. Ну, в общем, о нем можно много читать. Можно сегодня перечитать «Маленького принца». Я уж не знаю, справитесь, не справитесь за один вечер, но, тем не менее, не отметить его день рождения мы не могли.
0: Шикарно.
1: Так, еще сегодня день рождения у Иэна Пейса. Вот так это все звучит. Британский барабанщик-виртуоз. Конечно, наиболее известен своим творчеством в составе группы Deep Purple. Единственный участник группы, входивший во все ее составы, и единственный остающийся в группе участник первого состава, при этом он никогда не был лидером. Ну, вот такая история.
0: А зачем? Ну, вот, а с другой стороны, без Пейса бы не было вообще Deep Purple. Ну, вот как вот без этого звука? Ну, скажите... И все это легко, все это играючи так. И какой бы там тяжелой песни ни была, или наоборот легкая, везде идеально отыгрывает. Просто потрясающий барабанщик, вот один из лучших в роке наверняка.
1: Да, добавлю еще такой факт, что в списке 100 величайших барабанщиков
0: так,
1: всех времен.
0: На
1: он на 21-м.
0: Так, ладно.
1: Представляешь, на 21-м при этом.
0: А на первом получается... боном, наверное, да?
1: А, я не уточнила, извините. Ладно. Но посмотрю обязательно и к следующему выходу уже дам полную информацию.
0: Я думаю, боном все-таки. В общем, великий Ян Пейс, мы вас поздравляем с днем рождения. Опять же, как всегда, если что-то нужно от нас, от Радио 7, с удовольствием сувениры вам как-то передадим. Гордимся, что живем с вами в одно время. Друзья, кстати, если у вас сегодня день рождения, мы также вас поздравляем и всей страной, конечно, присоединяемся к самым наилучшим пожеланиям ваших родных и близких.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Реклама.
1: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
2: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
14: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссий.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Минтранспорта объявила, что готовы уже предложения, это будет скоро озвучено официально, по регулированию движения средств индивидуальной мобильности у нас в стране. То есть будут это меры, утвержденные уже, в том числе с автоэкспертами, с кикшеринговыми компаниями и ГАИ. Официально все озвучат, ну, по крайней мере, так сообщается, в ближайшие 2-3 месяца, то есть, получается, по итогам нынешнего сезона покатушек. Анонсируют в том числе планы по обеспечению, например, государственной регистрации СИМов, то есть с установкой номеров на те же электросамокаты и электровелосипеды, по строительству абсолютно во всех населенных пунктах инфраструктуры для тех же электровелосипедов и электросамокатов. Ну, а, наверное, самое главное, идет анонс о запрете таких поездок на тротуарах. Это чтобы, в принципе, убрать опасность, когда СИМы представляют угрозу для пешеходов. Трассу М-12 «Восток» в этом году доведут до Тюмени. Это сообщили в Росавтодоре. На перспективу, кстати, на ближайшую. Специалисты по

0: Также обход Нижнекамска и набережных Челнов. Это уже Республика Татарстан. Причем в создании моста через реку Кама. А его построили очень быстро с применением новых технологий. И вот в этом году весь маршрут, это более 300 километров от Екатеринбурга до Тюмени, будут запускать для водителей. В итоге ближе к концу года анонсируют движение от Петербурга до Тюмени. Должно будет стать скоростным и бессветофорным. Количество при этом заявленных полос на трассе М-12 Восток будет от 4 до 6. Это в зависимости от участка. Если же поехать не за рулем, а поехать на поезде, то тут на дорожку есть новости от федеральной пассажирской компании, то есть от компании РЖД, о том, что запустили опцию бронирования столика в вагоне бистро. То есть кроме заранее покупки билета, выбора мест в самом поезде, еще доступно бронирование мест в вагонном ресторане. Железнодорожники сообщили, что начали эту услугу тестировать в скоростных составах «Аврора» и «Буревестник», то есть там при покупке билета на сайте РЖД вот с этого дня можно кликнуть, в том числе по ссылке «Резерв столик» в вагоне «Бистро». Эту услугу можно приобрести уже к оформленному даже билету в разделе «Мои заказы». Ну и если по-простому, в общем, удобный допник получается, потому что посещать вагон «Бистро» в пути также можно еще и в обычном, кстати, формате, то есть в офлайне, в порядке живой очереди, если совсем по-простому. Да, и еще в РЖД напомнили пассажирам, что все-таки лето ведь за окном, так что в поездах дальнего следования действует летнее меню. В общем, кто поедет, давайте так к завтраку немножко добавим. Могут в виде предоплаченного питания попробовать в вагонах-ресторанах у нас по стране судака со сливочным соусом, мятный картофель, шашлычок из индейки, зеленый салат с апельсиновым перцем, вафли с цукини лососем в творожном сыре. И это лишь малая толика ЖД-меню.
1: Вы крещеный, Денис Витальевич, с утра вы зачем это
0: согласен,
1: делаете сейчас?
0: 8.03, ну, это было лихо.
1: С какой целью вообще? А вообще, ну кроме шуток, услуга прекрасная, потому что, например, ты едешь иногда в Санкт-Петербург, и ты в бистро просто не можешь за столик сесть, занято все, и стоишь ждать.
0: Битком.
1: Ты с деньгами, ты хочешь, ну, расслабиться, как-то в дороге прокатиться, там, что-то съесть. Ну, вы понимаете, молодцы, РЖД.
0: Абсолютно.
1: Верной дорогой идете.
0: Летом едем и кушаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Мятый картофель ему и судак в сливочном соусе. Вот с утра бывает история. Это очень напоминает нашу вкусную тему, недавно обсуждали. И это, конечно, было очень сильно. Мы говорили про завтраки. Да. Но сегодня, друзья, у нас профессиональная тема. Сейчас Света расскажет вам.

0: буквально 10 минут. Заявки успеваете еще оставить на нашем сайте radio7.ru.
1: Так, ну и что касается темы эфира, конечно, мы призываем вас подписываться на нас в соцсетях. Именно там идет основное обсуждение. Найти нас очень просто. Достаточно вбить в поисковик «Радио 7» любой соцсети, где вам удобно. Ну и вспоминаем длинные, интересные, редкие слова и термины из вашей профессии и, возможно, ну, какие-то необычные названия тех предметов, которые мы привыкли называть как-то иначе. Можно и это добавить, если вас когда-то что-то удивило.
0: Ну и по горячим следам последняя новость в выпуске новостей. Знаете, как называется?
1: Как?
0: Ну как, знаете?
1: А как, я не знаю.
0: Ну, вот она всегда такая полегче.
1: Бантик!
0: Да! Будете знать.

0: интеллект помогал, собрала, рассказываю. Итак, веревка для ношения бейджа на шее. Называется не веревка, ребята, это ланьярд. Ланьярд, ты знал, Дим?
1: Нет.
0: Вот, пожалуйста. Так, еще, может быть, кто-то сталкивался, может, кто-то впервые услышит. Петрикор. Это запах земли
1: после
0: дождя.
1: Травы.
0: После дождя.
1: Да. Как-то по-другому.
0: Возможно. Флаундер.
1: Ну, это рыбка, да.
0: Нет, так называется плоская швабра с поворотной конструкцией.
1: Понятно, да.
0: Так, ну и еще одно добавлю. Моп. Это уже, собственно, насадка на современную пластиковую швабру или щетка. Ну, вот эти вот веревочки, которые...
1: Это известная штука, потому что в ресторанах быстрого питания вы наверняка обращали внимание на дверь, где написано «моповая».
0: Нет, серьезно, там прям так написано.
1: По-русски написали «шваберное». Хотя, опять же, Пахомов бы нам сказал, что швабра — это слово не русского происхождения.
0: Да.
1: Было бы так. Теперь очень интересное сообщение от Александры. Это прям заявка на победу, потому что человек вот профессионально заходит. Она занимается выездкой. Это одна из дисциплин конного спорта. И пишет у нас, смотрите, какие есть интересные слова. Шамбарьер. Не пытайтесь угадать. Шамбарьер. Это длинный бич такой для работы в руках. Угу. Вальтрап. Тоже, ну вот не угадайте ни за что. Это полотно, которое стелят под седло. Тоже обращали наверняка внимание. Хакамора.
0: Это что?
1: Можно врагов называть. Но это особый вид уздечки без трензеля.
0: А трензель что?
1: А трензель — это железная составляющая, которая кладется в рот лошади. Александр, спасибо вам огромное. Вот это очень любопытно было.
0: Да,
1: здорово.
0: Хорошо. От Ирины сообщение. Доброе утро. Мое слово не из профессии, а из хобби. Увлекаюсь выращиванием этого сложно произносимого цветка. И началось увлечение как раз того, что услышала это прекрасное название. Рододендрон. Ну, красиво звучит. В общем, красивущий цветок. Когда была на севере Таиланда, поднималась на самую высокую точку, и там оказался целый лес из рододендронов высотой, наверное, 5 метров.
1: Сейчас тебе напишут, что все-таки правильное ударение рододендрон.
0: Серьезно?
1: Да.
0: А я не знала.
1: Но я тоже, послушай, лет 30 я считал, что рододендрон, потому что это как-то созвучно нашему уху, да, и потом увидел, что мало того, что это слово длинное, сложное, еще и ударение в непривычном месте. Рододендрон, да.
0: Как
1: шикарно.
0: Красивее.
1: Друзья, добавляйте вы свои профессиональные термины. Сегодня нам интересно, что длинного в вашей профессии или любопытного. Рассказывайте автору лучшего комментария. Очень приятный подарок. В финале «Утро на семи холмах». Ну, а через несколько минут разыграем наш фирменный термостакан. Реверсивное движение впереди.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Главное движение.
1: И играть мы будем с человеком, у которого часть понедельника уже позади, да. Уже полдня прошло, уже можно отправляться на обеденный перерыв. Светлана из Ангарска на связи. Светлана, доброе утро!
2: Да день уже все-таки.
1: Ну ладно, да, день. Ну хорошо, мы же так по наитию. Так, ладно. Света, ну и скажите, как там понедельник? Ничего? Вот в середине своей.
3: Очень даже ничего. Съездили к дочери в лагерь, а возвращаемся обратно. Связь то появляется, то пропадает.
1: А давайте быстрее играть.
2: Да, быстро сыграем. Вы кто по профессии? Кто вы по профессии, Светлана?
3: Я хореограф.
2: А какое-нибудь есть у вас хитрое слово такое, помимо слова чешки?
1: Плие.
2: Что такое плие?
3: Падебуре. Есть очень классное слово, мне очень нравится.
2: Какое?
3: Дочь моя любит слово падебуре, но дочь моя любит крутки, и ее любимое слово фуэте.
2: Фуэте.
1: Ну, фуэте, ты знаешь,
2: нет, это я
1: ну,
2: знаю,
1: конечно.
2: Ладно, хорошо. Все, теперь для вас тогда игра, дорогая Светлана. Три слова, связанных с профессиями. Света для вас их будет читать наоборот. Вам нужно будет воспроизвести в оригинале. Если все сложится, шикарный термостакан Радио 7, фирменный ваш. Вот будете ехать, опять же, в автомобиле. Очень удобная вещь. Первое, ну сейчас ты вспомнишь футболиста из Германии, да?
1: Да, Кимих. Вообще произнесла просто, ну так, не запинаясь. Нам нужно развернуть это слово с вами, Свет. Кимих. Это профессия.
3: Кимих.
2: Кимих, да, вам наоборот.
3: Кимих. Кимих, обратно слово.
2: Ну.
3: Механик.
1: Нет, подождите. Как-то вы добавили лишних букв. Просто берете вот то слово, которое я произнесла. Я его в обратном порядке прочитала, а вам нужно перевернуть. Итак, кимих.
3: Еще раз слово скажи.
1: Пожалуйста.
3: Кимих.
1: Кимих, да.
2: Да, оно даже туда и обратно звучит почти одинаково.
1: Конечно.
2: Химик, да, все.
1: Ну, вот.
2: Второе.
1: Так, ренежни.
2: Классно.
1: Как призывы тоже. К действию определенному.
2: Ренежни.
3: Не жми.
2: Ага.
3: Жми.
1: Как вы это бы поняли?
3: Ренежни. Обратно. Ремежми, да?
1: Нет. Нет. Дим, покажи еще разочек, чтобы я тоже буквы не перепутала. Ренежни. Ренежни.
3: Ренежни.
2: Ну зачем вы усложняете?
1: Нет, это ж неспроста.
2: Главное, вы, Светлана, говорите правильно, жни в конце, а потом говорите менеджер, там уже М у вас появляется.
1: Ну смотрите, вы вот прям вот...
2: творческого человека.
1: Ну, берем последний слог, он не, разворачиваем. Ин...
2: Ну! Да, инженер. Господи. Все, последнее, пожалуйста, пожалуйста, инженер. Выиграйте, Светлана, последнее
1: Светлана,
2: слово.
1: Да, мы за вас переживаем, давайте, все.
3: Хорошо.
1: Повыше, пожалуйста, Дима, я не вижу. Твепарет.
3: Давайте быстрее, тут ведь пропадет.
2: Твепарет.
1: Твепарет, а? Твепарет. Твепарет.
3: Хлеб.
1: Не хлеб,
3: нет. Репорет.
1: Треповерт.
3: По.
2: Нет, и ты тоже.
1: Твепарет.
3: Треповерт.
1: Ох, подождите.
2: Врач такой, общей категории. Есть хирург, а есть... Ну все, ладно, достаточно. А то действительно связь пропадет, а вы без кружки.
1: Заставили понервничать, честное слово. Прям сильно. Так мы еще не переживали в этой игре ни разу. А мы всегда переживаем за наших игроков. Термостакан от Радио 7 достается вам.
2: В Ангарск он отправляется незамедлительно. Вам большое спасибо за игру и удачи в вашей нелегкой профессии. Отлично сыграли, да, конечно, не без напряжения. Ну, надеемся, также азартно будет и через час в игре «Поисковая строка». Заявки уже сейчас можете оставлять на сайте radio7.ru.
0: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Mike and the Mechanics на радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, только лучшая музыка, все, что вы любите, и совсем скоро с нами группа Hurts. Очень горячая штучка от Donna Summer, ну, собственно, так и называется Hot Stuff. И уже через несколько минут Timbaland и One Republic. В Москве 8 часов 29 минут, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Совещание правительства по ситуации на топливном рынке у нас в стране пройдет сегодня. И анонсируют, что сегодня же власти будут рассматривать вопрос возможного полного запрета на экспорт дизельного топлива из страны. Это рассматривается как одна из основных мер, которая обеспечит стабильность в топливной сфере. В целом же, вообще, по данным Минэнерго, в стране есть достаточный объем запаса всех видов топлива для обеспечения внутреннего рынка абсолютно по всем регионам. И из-за ударов беспилотников по путям подвозов и по самим МНПЗ сейчас просто эту логистику перестраивают. Для балансировки, сообщает, с топливного рынка нужно только время. Власти ориентируют, что полностью восстановят логистику по стране и бензина, и дизеля, также заполняемость АЗС топливом в июле. Минтранспорта подготовило предложение насчет регулирования движения средств индивидуальной мобильности. Вообще, это осенняя перспектива. Это будут меры, утвержденные уже в том числе с автоэкспертами, с кикшеринговыми компаниями и ГАИ. Официально все будут озвучивать в ближайшие 2-3 месяца. То есть по итогам нынешнего сезона катания. Анонсируют в том числе планы МВД и Минтранспорта по обеспечению, например, государственной регистрации СИМов с установкой номерных знаков, по строительству во всех городах инфраструктуры для электровелосипедов, электросамокатов и других СИМов, по запрету таких поездок на тротуарах и в пешеходных зонах, чтобы, в принципе, в итоге убрать опасность, когда те же самые СИМы представляют угрозу для пешеходов. Трассу М-12 «Восток» в этом году будут доводить до Тюмени. Это официально сообщили в Росавтодоре. Специалисты, напомню, пока дошли до Екатеринбурга, открыли в том числе обходы 5 населенных пунктов в Башкортостане, также обход Нижнекамска и набережных Челнов в Татарстане с созданием моста через реку Кама, причем его построили за очень короткий срок с применением новейших технологий. И вот в этом году стоит главная задача. Весь автомаршрут, это более 300 километров от Екатеринбурга до Тюмени, запустить для автомобилистов. В итоге ближе к концу года ориентируют. Движение от Санкт-Петербурга и до Тюмени должно будет стать скоростным и бессветофорным. И количество полос на трассе М-12 «Восток» будет от 4 до 6.
2: Радио 7.

0: Донна Саммер на радио 7 на 7 холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем комментарии по теме. А тема сегодня следующая. Какие интересные, редкие профессионализмы у вас есть в работе? То есть какие слова вы употребляете, которые есть только у вас? А вот другие люди с открытыми глазами все это слушают и говорят, широко раскрытыми. Говорят, это что вообще такое? Вы говорите, это у меня работа такая.
1: Так, у нас есть человек, для которого русский язык работа такая. Владимир Пахомов. Встречаем.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Нам пишет Ирина из Смоленска. Местоимение «сам» определительное. В группе определительных местоимений все слова отвечают на вопрос «какой?» «Самый», «весь», «всякий», «каждый». По соотношению с другими частями речи это местоимение – прилагательные. На какой вопрос отвечает местоимение «сам»? Если у него несколько вопросов, то, пожалуйста, приведите примеры предложений с разными вариантами.
3: Ну, на самом деле, «сам» очень интересное слово. Оно действительно грамматически дается как определительное местоимение, но

0: сотрудник один или самостоятельно. Угу. А вот другой контекст. Я не задирал его, он сам ударил меня. Здесь сам близко по значению к слову «первый». А вот возьмем такое предложение. Он сам хотел ответить на этот вопрос. Вот здесь «сам» — это что?
1: Уже самостоятельно, это уже другое, да.
0: Да, тут грамматически

0: Спасибо огромное, Владимир. Друзья, свои вопросы любой категории сложности задавайте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
1: Говорим правильно на Радио 7.

0: реально в Сорбонне, в том самом университете, он провел эксперимент. Он брал женщин со схожей внешностью и потом показывал исследуемым, ну, мужчинам, да, мол, говорил, кого бы вы из этих двух женщин пригласили? Ну, та, у которой был вырез на груди, получала приглашение на консультацию, на собеседование практически всегда.
1: Да.
0: А женщина, которая была одета чуть скромнее, извините. Так вот, в общем, на протяжении 3 лет это действительно масштабное исследование. Да, мы отправляли буквально там на 200 вакансий, и резюме с декольте принесли больше положительных ответов и приглашений на собеседование. Причем на 62% больше.
1: Невероятно. Просто цифры какие-то очень высокие, большие, огромные.
0: Почему мужчина-то не работает? Почему вот сфотографировался с декольте? Да, тебе раз наоборот начинается. А что это у вас рубашка расстегнута на груди? А почему это у вас галстук? Не знаю. В общем, ладно, пользуйтесь. Это действительно хорошее исследование. То есть будете иметь в виду, когда будете обновлять себе резюме. Вот такие были истории 10 лет назад. Какие истории случатся сегодня, произойдут? Потому что это побежит за iPhone 17 Pro Max, а мы через 10 лет будем говорить... За 17-й айфон на каблуках бегал. В общем, мы пока еще не знаем.

0: No Mercy на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Ну, конечно, новый час, конечно, игра «Поисковая строка». Набор великолепных книг-детективов разыграем. Заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа с нами Беллини и Самба де Жанейро. Разумеется, в рамках танцевальной коллекции «Радио 7». 8:55 в столице. Всех с добрым утром.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция.

Вот по такой симке можно будет вводить безопасный контент, это чтобы обеспечить защиту от аферистов. Плюс еще подписан закон, который запускает в стране единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. А этот код вообще позволит идентифицировать любое, сообщается, устройство в сети оператора. И если в перечне таком будет запрет на использование конкретного кода, оператор просто не сможет оказывать услуги связи на это конкретное устройство. И третий важный момент. Запускают тревожную кнопку на портале госуслуг, с помощью которой можете теперь будет жаловаться на действия мошенников буквально в один клик, если против вас проводят

0: цифровую диагностику на конец учебного года. Mm-hmm. И там вкладочки. И вот есть одна вкладочка, где они спрашивают: подождите, а это что за слово такое? А она так надменно спрашивает: Ольга Владимировна, стыдно не знать, это художественно-эстетическое развитие. И аббревиатуру представили в голове? Вот у них вкладка так и называется. Ну, и говорят, что-то учителя немножко растерялись. Да я тоже растерялся. Спасибо за скриншот. Это прямо очень хорошо выглядит, да.
1: А вот смотрите, полезное всем нам. Альфа, Браво, Оскар, Эко. Это код тревоги на круизном лайнере, чтобы пассажиры раньше времени не пугались. Зато теперь мы знаем, будем пугаться раньше остальных, видимо.
0: Нет, но пилоты тоже знают эту... Есть слова специальные mm-hmm. под буквы английского алфавита, под латиницу, в принципе, в целом. Там альфа, папа, браво, виски, чтобы люди не путались, когда сказал там, ну, П, а человек услышит Б. Ну, то есть все разное. Александр пишет: работал в веселой дизайнерской команде. И у нас было два волшебных слова: мумырик и бадуда. Мумырик — это любая маленькая штучка, вне зависимости от назначения. Бадуда — штука побольше, назначение такое же.
1: Прелесть какая. Позвонил жене, разумеется, пожалел, потому что рано утром в понедельник позвонить и попросить сходу 5-6 терминов выдать — это уровень, ну, как бы, человека, который вот, ну, не очень хочет, видимо, находиться в этом мире сегодня. В общем, жена выдала сначала неэфирное, потом накидала и отправила к Гуглу разбираться, где и что. Итак, рустовка, люкастра, каннелюр, архитрав и фестон. Я погуглила.
0: Ни единого слова не знаю.
1: Я погуглила. Рустовка — это архитектурный прием декорирования фасадов и метод обработки строительных швов. Люкастра — это популярная серия скрытых алюминиевых люков под плитку. У каждого в доме. У нас у каждого в доме есть люкастра. Будем знать теперь. Каннелюра — это вертикальный желобок на стволе колонны. Представляешь же, да? Вот теперь мы знаем. Угу. И архитрав — это главная несущая горизонтальная балка в стоечно-балочной конструкции.
0: Я говорю, сегодня мы все со среднеспециальным точно уйдем. Несущим просто со среднеспециальным. Друзья, совсем скоро играем. От нас так, сейчас маленькая информация. Смотрите, вот эта штука, вот слушайте. Радио 7. Это у нас называется джингл. Запомнили?
1: Да,
0: это
1: да.
0: Джингл. Все, ну вдруг вы не знали. Едем дальше, слушаем сейчас Мистер Биг, а потом играем в поисковую строку.

0: да, находящихся людей, не понимает.
1: Ну, как практикующий переводчик, я с такими словечками сталкиваюсь постоянно, но из профиля, из филологии, какие-нибудь синтетические языки, аналитические языки, там, синтагма, парадигма, вся фигня вот эта вот.
0: Спасибо.
2: Сразу слышно, лингвиста со словом «фигня», сразу слышно. И филолога.
0: Да устают люди, устают.
2: Смотрите, Антон, мы тоже иногда употребляем ту самую обсценную лексику и говорим, что нам, как культурным людям, все культурно, правда ведь?
0: Да.
1: Да.
0: Конечно. Все.
2: Давайте играть тогда.
1: Давайте.
2: Итак, это поисковая строка. Света для вас сейчас озвучит три предложения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. А вам нужно будет понять, с какого вопроса все начиналось. То есть, что стояло в начале, какой вопрос. Готовы?
1: Да.
2: Ну, поехали.
0: Тактично коллеге, что он не прав. Длинное слово. Букву «Р».
1: Как объяснить?
2: Нет.
0: Подождите.
2: Дальше, слушайте дальше.
0: Букву «Р» за 5 минут. А я не знаю.
2: И Антон.
0: Так,
2: Антон.
0: Не знает. Мы с вами сейчас должны поразмышлять. Тактично коллеге, что он не прав. Длинное слово. Буквы «Р» за 5 минут.
2: Варианты в соцсетях есть, и они неправильные, если что, на всякий случай.
1: Как рассказать?

0: макатов и других симов по запрету таких поездок на тротуарах и в пешеходных зонах, чтобы, в принципе, в итоге убрать опасность, когда те же самые симы представляют угрозу для пешеходов. Трассу М-12 «Восток» в этом году будут доводить до Тюмени. Это официально сообщили в Росавтодоре. Специалисты, напомню, пока дошли до Екатеринбурга, открыли в том числе обходы 5 населенных пунктов в Башкортостане, также обход Нижнекамска и набережных Челнов в Татарстане с созданием моста через реку Кама, причем его построили за очень короткий срок с применением новейших технологий. И вот в этом году стоит главная задача. Весь автомаршрут, это более 300 километров от Екатеринбурга до Тюмени, запустить для автомобилистов. В итоге ближе к концу года ориентируют. Движение от Санкт-Петербурга и до Тюмени должно будет стать скоростным и бессветофорным. И количество полос на трассе М-12 «Восток» будет от 4 до 6.
1: Радио 7.

0: Мария и Unstoppable на радио 7 на Семи Холмах. Мы вот тоже не можем остановиться и поздравляем сегодня знаменитых именинников. Много, и вот Яна Пейса поздравили пару минут назад. Сейчас встречайте красотку.
1: Да, это абсолютная правда, потому что мы вне эфира уже обсудили, насколько она хороша. Ну, хороша же. Итак, сегодня свой день рождения отмечает... Давайте я полное имя назову, чтобы вы знали. Николь Прасковья Эликолане Валиенте Шерзингер. Ну да, ну а мы ее знаем, конечно, как Николь Шерзингер. Что можно сказать? Американская поп-R&B-певица, танцовщица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса, фотомодель. Ну и, конечно, больше всего известна она как вокалистка группы The Pussycat Dolls. Что еще интересного можно рассказать про девушку? Когда-то давно...
0: Слушай, сколько лет ты можешь сказать, ей исполнилось?
1: Ну, давай так, ну, больше 40.
0: Насколько больше?
1: Ну зачем мне тебе это говорить?
0: Ну, настолько больше, что больше 50?
1: 78-го года на рождение.
0: То есть нет, еще 50. Все. Очень деликатно ответила. Все, спасибо.
1: В 2001 году Николь участвовала в шоу Pop Stars, на котором заработала место в женской группе. И вот тогда она вспоминала свое участие там, ну вот с болью в сердце. Она говорила, что каждый день для нее был пыткой. Вот прям могу процитировать. Мы были на телевидении, атмосфера вокруг была ужасной. Я была той, которую никто не любил. Я ничего не могла с этим поделать. Возможно, это было из-за того, что я симпатичная.
0: А как она скромна, да? Говорит, я симпатичная. Мы все прекрасно знаем, что Николь просто красотка с большой буквы, талантище. И вот эти, знаете, сексуальные песни.

0: То есть, понятно, да, мы говорим группа Pussycat Dolls, а вы еще остальных участниц-то назовете, никто
1: не
0: вспомнит.
1: Нет, конечно.
0: Если Spice Girls, например, мы можем перечислять и говорить, там, какая больше нравится, какая еще больше, то с Pussycat Dolls такой истории нет. Там только Николь, конечно.
1: Там даже иногда невозможно вспомнить, как они выглядели. А вот как выглядела Николь, все помнят. Ну, абсолютно точно.

0: с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции

0: и партнерах акции в размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
6: She's crazy like a fool.

Это привет, доброе утро всем. Центры госуслуг «Мои документы» опровергли информацию, что загранпаспорт у нас в стране теперь можно оформлять только через мессенджер МАКС. Вот эта информация появилась в минувшие выходные, тут же наделала, естественно, много шума. Нет, данные о том, что подать заявление на загран можно отныне исключительно в национальном мессенджере, действительности не соответствуют, в том числе заявление сообщается можно, как обычно, оформлять в тех же центрах госуслуг. При этом, что важно, так по упрощению нюанс оформления заграна на 5 лет, то есть не биометрического документа. У сотрудника в центре «Мои документы» вообще происходит без какой-либо предварительной записи. Есть важная новость о сладком. На 10 утра по Москве сеть продуктовых магазинов корпорации X5, это «Пятерочка» и «Перекресток», по всей стране взяли и обиделись на компании «Рафаэлло» и «Киндер». Отказались от закупки продукции под брендами «Рафаэлло», «Нутелла», «Феррера», «Роше». Причина, говорят, неоправданно завышенные отпускные ценники. Торговцы сообщили, для всех нас, как для покупателей, заложенная в отпускную цену этой сладкой продукции доходность производителя кратно превышает рентабельность самого ритейлера. Ну и такой дисбаланс сообщается и считается необоснованным. Так что, в общем-то, на перспективу в некоторых магазинах по регионам конфеты и шоколада под брендами «Рафаэлло», «Нутелла», «Феррера», «Роше» осталось всего на месяц. Но и от конфетно-букетного периода логично будет в следующей новости перейти к барышне. Возможно, сейчас эта девушка еще мирно спит, она уже все сделала. Ей не надо подниматься рано, у нее лето, у нее отдых. Нам всем, тем не менее, ее пример.

0: МФТИ физтех. Наше поздравление, во-первых, ей, ну, а во-вторых, тому вузу, который удостоится чести выбора этой выпускницы.
1: Ну и через 10 лет тому мужчине, да?
0: А, это уже на перспективу.
1: А потом будут родители ее спрашивать, а у вашего Славика сколько были баллы?
0: Вот, это говорится, муж жены. Да.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Приветствуем всех, каждого и вас лично. 29 июня на календаре. Мы с вами еще час вместе, где, как всегда, много прекрасной музыки впереди. Обязательно поговорим о кино, ну и продолжим обсуждение нашей темы.
3: Да, конечно, вы, пожалуйста, заходите в наши соцсети и себя показать, и других почитать. Сегодня мы обсуждаем длинные, интересные, редкие, специфические слова и термины из вашей профессии.

0: Адриано Челентано на радио 7 на Семи Холмах. 10.07 опять же и в столице. Приветствуем всех и продолжаем зачитывать ваши комментарии по теме.
1: Что касается названий довольно известных и знакомых нам предметов, уже можно какой-то такой рейтинг сформировать. Смотрите, мюзле,
0: так,
1: знаем.
0: Проволочка уже, да, шампанском, да.
1: Именно, эглет.
0: Очень
1: довольно
0: знакомо, намекни.
1: Часто. Шнурок.
0: А, это кончик на шнурке, металлический,
1: да,
0: или пластиковый, хорошо.
1: Да. Так, феррул.
0: Нет, все.
1: Может быть, феррул, я не знаю, иногда я могу ошибиться в ударении, но если мы

0: Твой модуль зовут Ватсон. Операторы обнаружили вот сложный органический углерод, собственно, на Марсе.
1: И то теперь... есть все-таки на Марсе жизнь была?
0: Предполагается, что была действительно. Ну, а в конечном итоге, ну, когда-нибудь мы все это узнаем. Ну, то есть говорят, что, в общем, это доказывает, что раньше была водная среда, в которой почти наверняка, вот такую формулировку используют ученые, когда-то жили бактерии.
1: А может быть и покрупнее что-нибудь? Вдруг какого-то кости марсианского тунца найдут?
0: Не знаю. Ну, а может, и найдут. Не знаю.
1: Звучит-то хорошо.
0: Хорошо звучит, и хорошо выглядит следующая история. Мы все знаем Киллиана Мёрфи, собственно, разлетевшегося на мемы, потому что, ну, человек не улыбается никогда. Не улыбается, задумчиво смотрит в пустоту, и вообще ему этот мир абсолютно понятен и так далее. Так вот, в сети сейчас вирусятся редкие кадры улыбающегося Киллиана. И все это происходит
1: может,
0: на съемках.
1: Может, это нейросеть, подожди.
0: Нет, нет, нет. Я посмотрела, по-моему, следов нейросети нет. В общем, все это происходит на съемках фильма ужасов, который называется «Тихое место 3». Вот, видимо, Киллиан нашел себя в этом амплуа.

0: ВКонтакте, посмотрите этот комментарий. Ну, давайте просто быстренько. Правая, левая, передняя, задняя, внутренняя, внешняя – это другая, удобная, опорная, приставленная, отставленная, прямая, согнутая, свободная, запасная. Еще одна левая, другая правая – та, не та, лишняя, верхняя, нижняя, спущенная, оттянутая, наружная, толчковая, принимающая, правая, передняя, правая, задняя, левая, передняя, левая, задняя, больная нога, логичная нога, нелогичная нога, неудобная нога, та нога, которая на ноге дамы, и следующая нога.
1: Прекрасно, браво!
0: Ларис, ну это заявка на победу, да.
1: Ничего себе. Так, не могу найти сообщение, чего авторство, но там было перечислено какое-то количество слов, и мне пришлось гуглить, я честно признаюсь, и могу и вам рассказать. Так вот, шелфакер... Наверное, так называется. Шелфтокер. Это рекламный элемент, который крепится к торцу магазинной полки. Мы все это видим в магазинах. Видим еще абсолютно. Шелфтокер.
0: Ну, шелф – это полка, понятно, по-английски.
1: Ну, толк – говорить.
0: Ага.
1: Говорящая полка. А, все классно. Все. Да, смотри, как интересно. Шубер – это специальный бумажный или картонный чехол, который надевается поверх основной упаковки. Часто подарки, когда передают из компании в компанию, есть основной короб, а сверху еще, оказывается, есть шубер.

0: Beach Boys и их California Dreamin' на радио 7 на 7 холмах. Ну а прямо сейчас, как всегда в это время, будем говорить о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: И в очередной летний понедельник желаем всем слушателям приятной, разумеется, продуктивной недели, а вместе с нашими друзьями, сайтом Вокруг ТВ, делимся новыми фильмами, которые будет приятно посмотреть в прохладном зале кинотеатра.
2: И первая новинка — это исторический триллер «Давление». Фильм основан на реальных событиях, которые предшествовали высадке союзников в Нормандии в июне 1944 года. За 72 часа до начала военной операции метеорологу Джеймсу Стегу предстоит сделать прогноз, от которого зависит жизни тысяч солдат и исход вообще всей кампании. В центре сюжета противостояние науки, политики и военного командования. Главные роли исполнили звезда «Мумии» Брэндон Фрейзер и Эндрю.

0: Но профессия называлась не хакер, а вздымщик.
1: Ух ты.
0: Ну, девушка, вы хоть раз были знакомы со вздымщиком? Добрый вечер.
1: Интересно. Так, еще добавим пару слов. Тоже попадалось где-то в комментариях, что неожиданно для себя человек узнал, что маникюрный инструмент, вот который всегда есть и в салонах красоты, и у нас в домашней косметичке, который мы, знаете, там немного кутикулу можем поправить. Так вот, он называется не кусачки, он называется книпсер.
0: Да.
1: Да, я не знала. Штука. А я не знала. У него кусачки и кусачки. Ну, лежат и лежат.
0: Кусачки. Кусачки. Олег пишет. Сначала собираем рыбу, а потом накидываем картинку. Ну, пишет. Здравствуйте, Дима Света. Всем большой привет. Мы такими вот простыми, понятными словами общаемся с корреспондентами и другими коллегами в монтажной аппаратной на ТВ. Почти
1: хорошо.
0: Коллеги, привет. Да.
1: Так, глабелла — это пространство между бровями. Делают нам вот такое вот сообщение.

0: надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.

Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Совещание правительства по ситуации на топливном рынке у нас в стране пройдет сегодня. И сегодня же анонсируют власти, рассмотрят вопрос возможного полного запрета на экспорт дизеля за рубеж. В целом, вообще, по данным Минэнерго, у нас в стране достаточный объем запасов всех видов топлива для регионов. Единственное, сейчас перестраивают логистические связи. Это в том числе из-за ударов беспилотников по НПЗ и по бензовозам. Ну и для балансировки рынка, сообщается, нужно, естественно, время. Власти ориентируют, что полностью восстановить логистику по стране бензина, дизеля, заполняемость АЗС топливом в июле. Да, и что касается новости про возвращение топлива стандарта Евро-3. Его вообще не будет в розничной продаже. На АЗС может продаваться по-прежнему только Евро-5, а вот топливо качества Евро-3 будут использовать сельхозтехника и военные. У нас в стране начинает действовать второй по счету пакет мер государственных по борьбе с кибермошенничеством.

том числе. Президент также подписал закон, который запустит у нас в стране единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. Это специальный код, который позволяет идентифицировать вообще любое устройство в сети оператора. И если в перечне будет запрет на использование конкретного кода, оператор связи просто не сможет оказывать услуги именно на это конкретное устройство. И третий важный момент. Запускают тревожную кнопку на портале госуслуг. С ее помощью можно будет теперь буквально в один клик жаловаться на действия мошенников, если они против вас начинают проводить какие-то действия. Минтранспорта подготовило предложение по регулированию движения средств индивидуальной мобильности. Это в итоге будут меры, утвержденные уже в том числе с автоэкспертами, кикшеринговыми компаниями и ГАИ. Официально все обещают озвучить в ближайшие 2-3 месяца, то есть получается уже по итогам нынешнего сезона катания. И анонсируют пока в том числе планы по обеспечению, например, государственной регистрации СИМов с установкой номеров на каждый электросамокат, электровелосипед, по строительству во всех городах инфраструктуры для тех же электровелосипедов и электросамокатов,

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Была новость, что спрос на клоунов рухнул 8 раз в России, и мы решили спросить, что раньше, друзья, вы очень любили, а потом вдруг охладели.
1: Ну, а что будет радовать? Привычная синематека, дорогой гороскоп, интересные игры, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.

0: национальные проекты .рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Была новость, что спрос на клоунов рухнул 8 раз в России, и мы решили спросить, что раньше, друзья, вы очень любили, а потом вдруг охладели.
1: Ну а что будет радовать? Привычная синематека, дорогой гороскоп, интересные игры, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Правила.

0: размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Была новость, что спрос на клоунов рухнул 8 раз в России, и мы решили спросить, что раньше, друзья, вы очень любили, а потом вдруг охладели.
1: Ну, а что будет радовать? Привычная синематека, дорогой гороскоп, интересные игры, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Была новость, что спрос на клоунов рухнул 8 раз в России, и мы решили спросить, что раньше, друзья, вы очень любили, а потом вдруг охладели.
1: Ну, а что будет радовать? Привычная синематека, дорогой гороскоп, интересные игры, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте!

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: начинается прямо сейчас.
1: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на Семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 5 вечера. И сразу же, с вашего позволения, к новостям от Михаила.

на постоянном контроле. Особое внимание уделено снабжению аграрии в период уборочных работ. Накануне Владимир Путин заявил, что определенный дефицит топлива в стране носит некритический характер. Между тем, автоперевозчики начали предупреждать клиентов о предстоящем росте цен. Причиной названы перебои с

0: приостановке документов на венгерские визы в Казани, Самаре и Уфе. Причины такого решения не уточняются. Кроме того, испанский визовый центр продлил срок рассмотрения документов в московском отделении. Теперь он может занять до 45 дней. На прошлой неделе итальянский визовый центр увеличил время обработки документов до 60 дней. В Калининградской области побит температурный рекорд. Метеостанция в приграничном городе Мамоново зафиксировала 36 градусов с плюсом. По данным синоптиков, предыдущий рекорд для июня был 33-34 градуса. Добавлю, что на выходных в Пионерском и Балтийске воздух прогрелся до 35 с плюсом. Пляжи Зеленоградска и Светлогорска заполнили местные жители и туристы. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.

Кэти Тис, которую на Радио 7 только что послушали, в этой песне сравнивает любовь с большим взрывом, да, вот тем самым, с которого у каждой парочки начинается своя новая вселенная. И, кстати, знаете, очень часто можно встретить такое утверждение, мол, попытки понять, что же было до большого взрыва, ну, то есть до начала вселенной, вполне могут свести человека с ума, да. Так что долой подобные мысли и вот это вот все. Ну, как говорится, главное теперь не думать о большой белой обезьяне. Но на самом деле, вот это все миф, друзья мои, серьезно. Никто и никогда не фиксировал сумасшествие от подобных размышлений. Поэтому давайте, наверное, без тени сомнений будем почаще подтверждать свое высокое звание Homo sapiens. Ведь думать — это откровенно прекрасно, правда. Главное, чтобы мысли были приятными. А вот, как утверждают деятели от медицины,

Джеймс Блант на Радио 7 пел только что о тревоге и одиночестве, которые делают человека старше. Ну, точнее, знаете, даже не старше, а старее. Да, потому что и правда эти два состояния, ну, скажем так, не самое полезное, что может случиться. Вот давно уже доказано, что это ускоряет биологический процесс старения. И вот, кстати, друзья мои, по статистике, среди нас каждый третий испытывает чувство тревоги на постоянной основе. Представляете, безобразие какое. И вот, как утверждают ученые, победить это непотребство поможет холин. Да, вот запомните, холин. Это не витамин, не минерал, а особое питательное вещество, которое, знаете, оно похоже чем-то на витамины группы В. Наш организм вырабатывает его, правда, в мизерных порциях. И основное количество этого холина мы получаем из пищи. И вот в связи с этим, от тревоги, стрессов и прочих выгораний, медики рекомендуют включить в рацион говяжью печень, яйца, лосось, куриную грудку, брокколи, а также орехи и семечки. Потому что именно эти продукты и являются основным кладезем этого вашего холина. Так что, да. Вот, кстати, приятного аппетита всем, кто уже добрался до ужина. Остальным же терпение. У вас тоже скоро все обязательно случится. Ну, а прямо сейчас в эфире случится Ким Уайлд, которую и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

только. Книги, которые расскажут о великих открытиях, ошибках и озарениях, изменивших историю. Итак, Владимир Набоков. Мастера европейской прозы. Это собрание лекций Владимира Набокова по русской и европейской литературе, которые мастер прочитал в Корнелле, Уэлсли и Гарварде в середине прошлого века. Они открывают новую грань таланта писателя и многократного номинанта на Нобелевскую премию, между прочим. С любовью и медлительной дотошностью Набоков разбирает семерых мастеров прозы от Диккенса до Джойса. Он представляет классику в неожиданном свете и дает ключ не только к пониманию собственного творческого сознания. Полный перевод лекций, между прочим, на русский язык, впервые публикуется с сопроводительными материалами. Далее. Татьяна Черниговская и Константин Анохин. «Мозг и его я». Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Это диалог двух выдающихся ученых о главных вопросах бытия. Авторы формулируют 20 ключевых вопросов современной науки о мозге.

0: Музыка «Лето» — это лучшие подарки. Весь июль только на «Радио 7». Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все

0: в Москве 6 вечера. А вот и главные события к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Силы ПВО уничтожили еще 2 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Таким образом, общее количество ликвидированных воздушных целей сегодняшнего утра достигло 7. Всего же, согласно данным Минобороны, дежурные силы ПВО утром и днем сбили 96 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и морскими акваториями. Дроны нейтрализовали в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями. Информация о последствиях на земле не приводится. Минтранс готовит новые рекомендации по установке ограничений скорости на дорогах. Скоростной режим для каждого участка предлагается определять с учетом того, насколько он загружен, в каком находится состоянии и какие объекты рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. Министерство считает, что новый подход поможет сделать дороги более безопасными. Новые правила рассчитывают утвердить в будущем году, при этом они будут носить рекомендательный характер. В Госдуме считают изменения крайне своевременными. Формирование гибкого подхода назрело уже давно. Выпускникам Мурманской области, получившим 100 баллов на ЕГЭ, подарят жилищные сертификаты номиналом 500 000 рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. При этом есть одно условие. Учиться придется в Мурманском арктическом университете, либо заключить целевой договор с местным работодателем. Губернатор отметил, что главная задача региональных властей заключается не только в том, чтобы школьники успешно сдавали выпускные экзамены, но и в том, чтобы талантливая молодежь связывала свое будущее с Мурманской областью. Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу посетили более 4,6 миллиона болельщиков. В итоге подвели FIFA. В групповом этапе впервые приняли участие 48 сборных. В плей-офф вышли 32 из них. Ранее федерации сообщили, что по ходу третьего тура группового этапа был установлен рекорд посещаемости чемпионатов мира – 3,6 миллиона человек. Предыдущее достижение было установлено на мировом первенстве 1994 года, которое прошло в США.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем 6 пополудни в Москве. Мне кажется, уже можно объявить о победе над этим вашим, простите меня, понедельником. Как минимум, черту под рабочей его частью уже многие подвести умудрились. Ну, а в планах на этот час у нас имеется игра «Третий лишний», к которой, кстати, приступим уже буквально через пару песен. А также Филипп Смирнов обещался провести нам очередную виртуальную прогулку по Москве. Этот променад запланирован традиционно на вторую половину часа. Ну, а пока же вернемся к музыке, с вашего позволения. И через несколько минут в эфире появится Бруно Марс. Ну, а пока же вечная классика от Криса Ри здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Бруно Марс на радио 7. I just might, или я просто мог бы. По-нашему, так получается. И вот знаете что? История, она, как говорят, не терпит сослагательного наклонения. Поэтому давайте уже и правда без него как-нибудь обойдемся. И прямо сейчас предлагаю вам вписать в эту самую историю свое имя, как имя победителя игры «Третий лишний». Да, ну а на кону сегодня два приглашения на выставку Вера Мухина «Диалоги. Грани». Это масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства, который предлагает новый взгляд на творчество автора легендарного рабочего и колхозницы. Так что жду ваших заявок на участие. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru считается. Отсчитываю традиционно седьмое. И, собственно, с его автором встретимся в эфире уже через пару песен. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет декоратор из Москвы по имени Ольга. Ольга готовится, между прочим, день рождения завтра отмечать. Да еще и в отпуске сейчас находится. Ольга, ну вам можно только со всех сторон позавидовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо.
1: Да всегда, пожалуйста. Вот давайте постараемся еще вам подарок ко дню рождения организовать. Договорились?
2: Я очень надеюсь.
1: А вот смотрите, Ольга, тогда получается как? Сегодня же день, можно сказать, что великий, потому что 126 лет назад в этот день учредили Нобелевскую премию, которая вручается, собственно, в 5 дисциплинах. Вот давайте так, я сейчас назову 3. Скажите, пожалуйста, в какой из этих дисциплин Нобелевскую премию не вручают? Вот именно, подчеркну, Нобелевскую премию, да? Договорились?
2: Да, поняла.
1: Итак, физика, физиология, экономика. Вот что из этого не Нобелевская премия? Физика, физиология, экономика.
2: Насколько я знаю, не вручают Нобелевскую премию по физике.
1: По физике не вручают?
2: Якобы.
1: Как это?
2: Да.
1: Как это? Якобы что, давайте?
2: Якобы любовница, вернее, любовник жены вот этих учредителей Нобелевской премии был физиком, поэтому решили обойти.
1: Он был математиком, насколько я знаю.
2: Ёпрасоте.
1: Давайте я еще раз спрошу. Физика, физиология, экономика. Вот где они вручают Нобелевскую премию?
2: Физика, физиология, экономика.
1: Да, что лишнее?
2: Ну, значит, экономика.
1: Ну вот, собственно, и знали же, я уверен, вы знали. Вот смотрите, несмотря
2: конечно,
1: на то...
2: знала, даже такие интимные подробности знала.
1: Мы теперь знаем о Нобеле все, но смотрите, как несправедливо получается. Вручают якобы Нобелевскую премию по экономике, но официально эта награда называется «Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля». Вручают в тот же день, что и Нобелевку в Стокгольме, но финансируется она отдельно, не из Нобелевского фонда. Так что можно сказать, что не Нобелевская премия. Ну, а вам знаете, что можно сказать, Ольга? Вам можно сказать «поздравляю», потому что вы получаете 2 приглашения на выставку «Вера Мухина. Диалоги. Грани». Проект Всероссийского музея декоративного искусства. До 27 сентября выставка продлится, так что, надеюсь, успеете посетить. Успеете же?
2: Спасибо большое. Конечно, посетим обязательно.
1: Все, и с наступающим на вас.
2: Спасибо за такой замечательный подарок ко дню рождения.
1: Ура! Ну, давайте еще тогда и песню сверху, ура, как вишенку на тортик, да? Можно?
2: Да, конечно.
1: Отлично. Спасибо вам, Ольга. Хорошего вечера. Ну и прямо сейчас на Радио 7 Sting и Милен Фармер. Добрый вечер.

0: 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Известна фраза «У самурая нет цели, есть только путь». Вот уже несколько десятков лет на северо-западе столицы у нас с вами есть пространство, которое постоянно реставрировалось. Сейчас процессы завершены, и сюда имеет смысл прийти посмотреть. 5 веков истории не уместить в 3 минуты, поэтому поговорим об эмоциях. Шаги неспешно отдаются в тишине старинных аллей, а воздух будто хранит отголоски минувших столетий. Такая атмосфера в Покровском Стрешнево, чья история, словно многослойный гобелен, сплетена из судеб знатных родов, архитектурных перемен и бережной работы реставраторов. Когда-то эти земли принадлежали роду Стрешневых, и уже в 17 веке здесь появилась усадебная застройка, которая развивалась от скромного поместья к представительной резиденции и отражала рост влияния семьи и перемены в художественных вкусах эпохи. Позднее, когда владения перешли к другим владельцам, ансамбль продолжил меняться, обрастая новыми флигелями, парковыми павильонами и продуманными видовыми точками, рассчитанными на то, чтобы гость, прогуливаясь по дорожкам, всякий раз открывал для себя неожиданный ракурс на главный дом или на тихий пруд. Затем здесь появились первые дачи. Тут бывали и Николай Карамзин, и Лев Толстой. В 18-19 веках усадьба переживала расцвет. Здесь сформировался тот самый пейзажный парк, который мы отчасти можем угадать и сегодня, хотя время и не пощадило его первоначальной планировки. Регулярные аллеи уступали место более свободной композиции, а мостики, беседки и гроты становились не просто украшениями, но и смысловыми акцентами, приглашавшими к созерцанию и неторопливым беседам. Главный дом, неоднократно перестраивавшийся, вобрал в себя черты разных стилей, и именно эта многослойность сделала его особенно интересным для реставраторов, которым приходилось буквально по кирпичику распутывать наслоение эпох, чтобы отделить позднее напластование от подлинных деталей, определявших облик усадьбы в ее золотой век. Реставрационные работы последних лет, которые разворачивались на глазах у посетителей, позволили увидеть, как бережно и в то же время решительно мастера возвращают ансамблю утраченную цельность. Расчищены руинированные фрагменты, укреплены фундаменты, воссозданы утраченные декоративные элементы, причем делалось это все с опорой на архивные чертежи, фотографии и натурные исследования, чтобы ни одна деталь не появилась из воздуха, а имела документальное обоснование. При этом реставраторы, конечно, столкнулись с непростой задачей – сохранить следы времени, ведь патина веков и легкие неровности кладки тоже являются частью исторической правды, и слишком стерильный результат мог бы лишить памятник его подлинности. Парк, который веками служил естественным обрамлением усадьбы, тоже стал объектом пристального внимания. Специалисты восстановили исторические трассы аллей, расчистили заросшие участки, возвратили к жизни старые посадки и бережно ввели новые, подбирая породы, которые соответствуют историческому ассортименту и климатическим условиям места. При этом постарались не нарушить сложившуюся экосистему, ведь старинные дубы и липы – это не только часть пейзажа, но и живые свидетели прошлого,

0: Музыка «Лето» — это лучшие подарки. Весь июль только на «Радио 7». Реклама.
1: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 7 вечера. А сейчас же давайте окинем новостную повестку светлым взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Все нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Рынок, по его словам, насыщается нефтепродуктами. Ранее Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива и усилить мониторинг цен, запасов и логистики. Накануне Владимир Путин заявил о некритичности дефицита топлива, предложив оперативно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонтов. В Башкирии, между тем, временно ограничили продажу топлива до 30 литров на автомобиле и запретили отпускать его в канистрах. Такие меры приняты из-за повышенного спроса, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Шельдяев. Ограничения не коснутся бюджетных организаций, а для контроля над ситуацией к работе привлекут представители администрации и Центра общественной безопасности. Он допустил, что ситуация нормализуется до конца недели. Накануне на заправках в Уфе были зафиксированы длинные очереди, их протяженность превышала 800 автомобилей. Сегодня утром в очередях стояло около 500 машин. Добавлю, что ограничения на продажу топлива ввели более 30 регионов. Новые правила сверхурочной работы дадут рынку до 50 тысяч вакансий. Как напоминает РИА Новости, с сентября предельное количество дополнительных часов увеличат со 120 до 240 в год. Применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. В Минюсте считают, что изменения помогут создать дополнительные рабочие места в разных сферах. А работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход. Маленькая бордер-колли по кличке Цунами стала настоящим символом надежды для Венесуэлы, пережившей 24 июня два разрушительных землетрясения. Благодаря своему чутью и навыкам она в одиночку обнаружила под обломками почти 100 человек. Все они были извлечены живыми. Сама собака 9 лет назад была спасена волонтерами, и специалисты разглядели в ней задатки спасателя. Сейчас она одна из немногих венесуэльских собак с международной сертификацией. Несмотря на почтенный возраст и приближающую пенсию, пес продолжает работать на износ.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот все-таки и правда, чем хорош понедельник, так это тем, что имеет он свойство заканчиваться. Серьезно. Этот не является исключением. Уже вон 19.03 в столице, так что предлагаю в уже ушедшем от нас дне оставить и все не самые положительные эмоции, которые могли случиться. Ну, все-таки, знаете, конечно, могу ошибаться, но это вряд ли. Вот что-то мне подсказывает, что вечер лучше провести на позитиве и, конечно же, под лучшую музыку на все времена. В общем, давайте на этом и сойдемся. Договорились? Ну а далее в эфире появится Адриана Челентано, а пока же Дабас на Радио 7. Добрый вечер.

«Танцуй, как Мик Джаггер, и все женщины будут твои». Вот примерно об этом только что Maroon 5 выпели на Радио 7. И знаете, казалось бы, вот сколько женщин на этой планете, столько и предпочтений в этих ваших танцах. Но, оказывается, имеется, господа, пара танцевальных па, которые в исполнении мужчины и правда могут вскружить голову практически любой барышне. Тут вон психологи из университета Нортумбрии, что в Англии, недавно такой эксперимент провели. Они, используя технологию захвата движений, сняли 15-секундные видеоролики, на которых плясали и мужчины, и женщины. Затем создали 3D-модели, чтобы участников эксперимента не отвлекали внешние данные, и начали показывать видео подопытным. Да просили их оценить, кто же танцевал наиболее сексуально. Ну и в результате умы от науки выделили, скажем так, наиболее привлекательные па. Ну, собственно, получается, что нашего брата в женских плясках больше всего привлекают плавные, асимметричные движения бедрами и руками, а вот для женщин, друзья мои, в брачном танце джентльменов, оказывается, ключевое значение имеют скорость движения правого колена. Вот почему правого? Что вам в этом колене? Ну да ладно. А также движение туловища и шеи. Поэтому, господа, получается, что нужно активнее крутить правой коленкой, и тогда будем откровенно неотразимы. Да уж. Ну а тем временем в столице уже 7:45 пополудни, и далее на радио 7 Touch and Go. А прямо сейчас Erasure на семи холмах. Добрый вечер.

Да уж, долой прелюдии. Ну, давайте уж сразу приступим, скажем так, к десерту. Ну, это не я сказал, нет, спасибо Боже. Это все Ванесса Ланкастер, вокалистка группы Touch and Go, которую на Радио 7 послушали. Вот, знаете, довольно неожиданно слышать подобные мысли из прекрасных женских уст. Ну, правда. Потому что вот тот самый период ухаживания и прочие танцы с бубнами барышням нужны больше, чем нашему брату. Как минимум, об этом гласит множество исследований. И вот, например, недавно свежий соцопрос состоялся, в котором социологи приставали к гражданам с вопросом: а вот сколько же должно пройти времени от знакомства до, скажем так, перехода в горизонтальную плоскость? И у барышень 47% считают, что не менее 10 свиданий. Еще 43% девушек считают, что 3 встречи для перехода на следующий этап вполне достаточно. Ну и еще плюс-минус 9 готовы к любви уже прям вот на первой встрече. Да. А вот среди джентльменов, смотрите, что получается. Одного свидания достаточно 73%. 15 готовы ждать не более 3. Ну и еще около 12% могут вынести аж до 10 свиданий. Угу. Ну, все-таки и правда, мужчины и женщины чертовски разные, и тем приятнее, когда у нас получается находить общий язык. Это правда. Ну, а пока давайте продолжим этот вечер языком музыки. И далее послушаем Бритни Спирс, а прямо сейчас Cut & Crew на Радио 7. Добрый вечер.

0: Бритни Спирс на Радио 7. «Рождена, чтобы сделать тебя счастливым». Да, вот так по-нашему называется эта песня. И знаете, мне кажется, что каждый из нас рожден именно для этого. Вот, чтобы сделать счастливым вторую половинку. Но отдельно хочется отметить, что в ущерб себе делать этого нельзя ни при каких раскладах. Ну, серьезно. А то же это и не любовь получается вовсе, а ерунда какая-то. Право слово. Вот в этих ваших амурных утехах счастливы должны быть оба. И никак иначе. Точка. Вот, собственно, только такого расклада вам и позволите пожелать. А все остальное отметаем за ненадобностью. А тем временем в столице уже 19:36. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Музыка «Лето» – это лучшие подарки. Весь июль только на «Радио 7».
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
1: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Россиянам посоветовали заранее подавать документы на получение шенгенской визы. Как считают в Российском Союзе туриндустрии, ограничения, введенные в Венгрии, а также увеличение сроков рассмотрения заявлений в Италии и Испании, свидетельствуют о том, что поездки в страны шенгенской зоны теперь требуют более тщательного планирования. Ранее визовый оператор VFC Global сообщил о временной приостановке документов на венгерские визы в Казани, Самаре и Уфе. Причины такого решения не уточняются. Кроме того, испанский визовый центр продлил срок рассмотрения документа в московском отделении. Теперь он может занять до 45 дней. На прошлой неделе итальянский визовый центр увеличил время обработки документов до 60 дней. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. Как напомнили в Минфине, в рамках поручения Владимира Путина различные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования. Поэтому решение об изменениях условий этой программы будет принято не ранее 1 октября. До того момента все условия останутся прежними. Ранее сообщалось, что в России могут ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Кроме того, планируется изменить лимиты самого кредита. Предполагается, что для семьи с одним ребенком в Москве и Петербурге он останется на уровне 12 миллионов рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. Средний срок автокредита в России в мае вырос почти до 6 лет. Это максимальное значение данного показателя с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй. При этом за год срок кредитования увеличился на 17,5%. Самые долгие автокредиты в конце весны оформляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области около 7 лет. Меньше всего срок кредитования оказался в Москве, Петербурге и Подмосковье до 5,5 лет. Только 10% самокатчиков соблюдают правила дорожного движения, пишет газета «РУ». Эксперты проанализировали более 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и Самаре. Исследование показало, что самым распространенным нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания. Это делает только каждый десятый пользователь средств индивидуальной мобильности.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А между тем уже 20.03 в столице. Добрый вечер, дамы и господа. Вот смею уверить, что действительно добрый. Ну, судите сами. Ведь даже несмотря на то, что это вечер, простите меня, понедельника, он имеет все шансы на то, чтобы действительно случиться потрясающим. Ну, как минимум, мы с вами сейчас вместе слушаем лучшую музыку на все времена. А значит, смею уверить, все действительно не так-то уж и плохо. Поэтому выдыхаем, все вот эти авторшоки прожитого дня в нем мы оставляем и просто получаем удовольствие от этого, ну, как минимум, не худшего из вечеров. Договорились? Ну, а далее в эфире появятся Daft Punk и The Week.

Как только что Daft Punk и The Weeknd пели на Радио 7 «I feel it coming», или «Я чувствую, это приближается». Ну и знаете, тут вот «чувствуй, не чувствуй» достаточно на календарь посмотреть, и понятно уже, что приближается новый летний месяц. Да, уже практически половину 26-го года мы с вами прожили. Завтра, 30 июня, тут он уже и до Нового года, кстати, рукой подать практически. 185 дней всего лишь осталось. Так что давайте лишний раз вспомним о том, что лето — это действительно маленькая жизнь. Ну и ключевое слово здесь — маленькое. Поэтому нужно, мне кажется, каждый день, каждую минутку этого прекрасного времени года впитывать в свое удовольствие. Ну и, конечно, мне кажется, что под музыку Радио 7 делать это еще

я сильная, я совсем справлюсь, да, вот об этом сейчас Шер пела на Радио 7. Ну и надеюсь, что у каждого из нас имеется тот самый внутренний стержень, который поможет преодолеть множество неприятностей. Ну, точнее, хочется, чтобы их было поменьше, но тем не менее, улыбаемся и машем. А вот если вы хотите эти жизненные невзгоды, которые могут случаться, преодолевать с большей легкостью, то обнимайтесь почаще, друзья мои. Да, уже давно учеными доказано, что обнимашки очень даже полезны. Причем говорят, что 4 объятия в день нужно минимум. Это вот для выживания. 8 для того, чтобы не повредиться рассудком. А вот если хотите какого-то личностного роста, то тут уже 12 объятий ежедневно необходимо. Но, опять же, это лишь условная градация, а не жесткое правило. Все-таки много различных вводных, от которых зависит потребность в обнимашках. Не знаю, начиная от психотипа, заканчивая воспитанием. Но, тем не менее, кстати, сегодня у нас праздник объятий на календаре. Так что давайте отмечать. Мне кажется, если под рукой есть любимый человек, то необходимо его заключить в эти самые руки, пообнимать. Ну и таким образом вин-вин ситуация сложится. Обоим будет и приятно, и полезно. Ну а обниматься под музыку Радио 7, так это вообще отдельный вид удовольствия, к которому давайте и приступим. 20:25 в столице. Всем привет и отличного вечера.

Да, пусть и красивая, но безмерно печальная песня получилась у шведской исполнительницы «Пандора», которую на «Радио 7» послушали. Здесь вам все. И слезы, и одиночество, и боль. В общем, все удовольствия, которые только...

можно испытать при разрыве отношений. Ну и, между прочим, как настаивают нейробиологи, боль, которую люди испытывают во время расставания, задействует те же участки мозга, которые активируются при физической боли. Да, поэтому, друзья мои, пожалуйста, не делайте друг другу больно. Серьезно. Тем более, что любые отношения можно починить, найти какие-то точки соприкосновения, если друг с другом разговаривать. Вот прямо словами через рот. Чертовски полезное мероприятие, так что практикуйте его почаще. Ну, а свести беседу под музыку Радио 7, думаю, тоже лишним не будет. И далее в эфире появятся Нелли и Келли Роланд. А прямо сейчас Шокинг Блю на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: Ну что ж, 20:51 в столице, а значит, пора бы и честь знать. Да, ну, все-таки смею считать свою миссию на сегодня, выполненный, в конце концов, понедельник мы с вами совместными усилиями вроде бы преодолели, а дальше будет легче. Вот день грядущий, опять же, чтобы он был легким и получилось встать с той ноги, рекомендую встречать в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Как всегда, с 7 часов утра ребята ждут вас в эфире. Ну, а я, опять же, как всегда, прощаюсь с вами до 5 пополудни. Пока же, всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Была новость, что спрос на клоунов рухнул 8 раз в России. Мы решили спросить, что раньше, друзья, вы очень любили, а потом вдруг охладели?
1: Ну, а что будет радовать? Привычная синематека, дорогой гороскоп, интересные игры, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Была новость, что спрос на клоунов рухнул 8 раз в России. Мы решили спросить, что раньше, друзья, вы очень любили, а потом вдруг охладели.
1: Ну а что будет радовать? Привычная синематека, дорогой гороскоп, интересные игры, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Была новость, что спрос на клоунов рухнул 8 раз в России. Мы решили спросить, что раньше, друзья, вы очень любили, а потом вдруг охладели.
1: Ну а что будет радовать? Привычная синематека, дорогой гороскоп, интересные игры, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.